озорничала, красная озорничала и себя величала. У ней были да, у ней были да, у ней были да, зубки ловки да, у ее сваты балаган.

0: Ах, ты каналья, так же тебя звери едят.
1: Лисинка, лисица, гляча, долго не жила.
2: Я боялась типула,
0: а типута не судья.
1: А судья таладыга.
0: Родители дети, хотят улететь.
3: Хотят улететь, не своего набора.